0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретен еще в 1843 году. А спустя 15 лет на линиях во Франции между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможно в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов. Сначала телеграфного, а затем телефонного и радио.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Горячий хит.

громче звук. Я заберу тебя с собой посмотреть ночью на Москву. На каждом берегу от окраины и до центра все, как всегда, ожидают наших концертов. Музыка от Владивостока до Москвы. Где бы я ни был, там есть ты. Ведь все подождет, кроме семьи. Девочка, не грусти, я скоро буду дома. Когда гроза джига придет на помощь, по-любому. Новый день с тобой встречаем в облаках. А глаза твои красивые, как чистая река.

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, было обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, к которому при помощи сложной системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775-м был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
1: Бытовые истории.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.
3: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo que no.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад. 17 августа в 1896 году начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт.
3: Этот день тому назад.
4: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: nation.
1: I have never been. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус с консервированной рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
3: Бытовые истории.
5: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Овны. 17 августа постарайтесь не тратить деньги на дорогие услуги и товары. Покупка будет неудачной и скоро разочарует.
1: Тельцы. Для одиноких вероятность встретить любимого человека возрастает в этот день многократно.
0: Близнецы. В понедельник вас ожидает какой-то дремучий.

0: привести к возникновению комплекса неполноценности.
1: Стрельцы. 17 августа вы достойно и с юмором встретите все перипетии сегодняшних схваток с жизнью.
2: Радио Гороскоп.
0: Козероги. Сила вашего коллектива в том, что вы друг на друга не похожи. Не стоит пытаться остричь всех под одну гребенку.
1: Водолеи. Понедельник не подходит для активных действий, зато идеален для разработки планов. Вы сможете привести к согласию желания и возможности.
0: Рыбы. Вам в голову приходит много достойных замыслов, но не все из них реализуемы в данный момент. Выбирайте то, что проще всего.

линия Москва или Квонар отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Квонар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Лучше.
4: Лучше.
3: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Счетные палочки, вероятно, одно из первых приспособлений для вычислений. Это одно или многоцветные удлиненные брусочки, обычно сделанные из дерева или пластика. Используются сегодня для обучения счету, в том числе и в школах. Счетные палочки с древних времен использовались в Китае, в том числе для записи символов и иероглифов, однако затем были запрещены там. В Японии непрерывно использовались долгое время и даже стали символом алгебры. Также были популярны в Корее и Вьетнаме. Изначально счетные палочки могли использоваться для простых вычислений, выражая числа от 1 до 9. Однако затем их развитие привело к тому, что появились обозначения нуля и целый символический язык математики. С помощью счетных палочек и счетной доски проводили сложные вычисления с дробями, фракталами и отрицательными числами. Для отражения последних использовались или палочки другого цвета, или особые формы записи. Сейчас счетные палочки используются в методике Монтессори, методике Зайцева и других методиках раннего развития для обучения дошкольников и в качестве развивающей игрушки.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Редкое явление в природе. Это только враги накапливаются.
1: Львы. 17 августа кто-то из вашего прошлого постарается реабилитироваться в ваших глазах, предложив новую опасную авантюру.
0: Девы. Для вас в этот день станет весьма актуальной проблема покупки новой сезонной одежды.
2: Радио Гороскоп.
1: Весы. В понедельник вряд ли вы сможете найти общий язык с окружающими вас людьми, поэтому день лучше провести в одиночестве.
0: Скорпионы. У вас много энергии, но мало уверенности в себе. Это может привести к возникновению комплекса неполноценности.
1: Стрельцы. 17 августа вы достойно и с юмором встретите все перипетии сегодняшних схваток с жизнью.
2: Радио Гороскоп.
0: Козероги. Сила вашего коллектива в том, что вы друг на друга не похожи. Не стоит пытаться остричь всех под одну гребенку.
1: Водолеи. Понедельник не подходит для активных действий, зато идеален для разработки планов. Вы сможете привести к согласию желания и возможности.
0: Рыбы. Вам в голову приходит много достойных замыслов, но не все из них реализуемы в данный момент. Выбирайте то, что проще всего.

0: Чимали, 10 утра. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чтобы помыть руки, есть вода и мыло, а если нужно постирать, придет на помощь моющее средство. Первое современное моющее средство было разработано в стенах немецкой фирмы Henkel, и вышло оно на рынок в 1907 году. Персил. Название это искусственное, образованное из двух слов – перборат и силикат. Перборат – это отбеливатель, он помогает белью сохранять естественный цвет. Силикаты – это минералы. Персил состоял из мыла, обогащенного отбеливателем и минералами. Минералы выделяли кислород. Чем сильнее нагревалась вода, тем больше кислорода выделялось и тем обильнее образовывалась пена. Начиная с 60-х годов прошлого века, состав моющих средств сильно изменился. Вместо мыла в наши дни используют поверхностно-активные вещества – ПАВ. Они расщепляют жиры, пенятся не хуже мыла и не приносят вреда окружающей среде. Современные моющие средства содержат ПАВ, ферменты, они удаляют пятна, содержащие белок и крахмал, ароматические вещества, отбеливатели и тому подобное. Наряду с универсальными стиральными порошками существуют многочисленные специальные моющие средства, например, для шерсти, занавесок, белого белья и темной одежды. В магазинах их, как правило, целая гамма. Одни из них представляют собой порошок, другие – жидкость.
1: Бытовые истории.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 17 августа в 1896 году начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я объявлю в дела контракт.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: За последнее столетие банки для газировки пережили две сумасшедшие волны редизайна. Сначала такие банки открывались только консервным ножом. В 1956 году слесарь из Огайо Эрмал Фрейс придумал язычок, потянув за который можно было открыть банку. К сожалению, многие люди, открыв ее, бросали острый кусочек металла на землю, либо он падал в напиток. Как следствие, множество травм стоп на пляжах и множество детей, глотающих этот язычок. В 1975 году инженер Дэниел Хадик придумал язычок по принципу рычага, который используется и по сей день. При помощи него крышечка вдавливается внутрь и не отстреливает вас от давления газировки. Язычок скреплен с крышкой, и никто не может пораниться.
1: Бытовые истории.

0: любовны. 17 августа постарайтесь не тратить деньги на дорогие услуги и товары. Покупка будет неудачной и скоро разочарует.
1: Тельцы. Для одиноких вероятность встретить любимого человека

0: Весы. В понедельник вряд ли вы сможете найти общий язык с окружающими вас людьми, поэтому день лучше провести в одиночестве.
1: Скорпионы. У вас много энергии, но мало уверенности в себе. Это может привести к возникновению комплекса неполноценности.
0: Стрельцы. 17 августа вы достойно и с юмором встретите все перипетии сегодняшних схваток с жизнью.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Сила вашего коллектива в том, что вы друг на друга не похожи. Не стоит пытаться остричь всех под одну гребенку.
0: Водолеи. Понедельник не подходит для активных действий, зато идеален для разработки планов. Вы сможете привести к согласию желания и возможности.
1: Рыбы. Вам в голову приходит много достойных замыслов, но не все из них реализуемы в данный момент. Выбирайте то, что проще всего.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Музыка для тех. Музыка для тех. Носил пионерский галстук.

провожать это лето цветом осенней листвы, то погасая и возрождая силу своей души.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Лучшие инструментальные хиты –

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Когда говорят о великом изобретателе Томасе Алве Эдисоне, вспоминают по крайней мере 5 его самых известных творений. Фонограф, пишущая машинка, биржевой телеграф, генератор переменного тока и, конечно, лампочку. Последнюю на самом деле запатентовал русский ученый Александр Ладыгин, а Эдисон уже занялся ее усовершенствованием. По проекту Эдисона в 1882 году в Нью-Йорке была построена первая в мире электростанция постоянного тока. Он создал прибор, явившийся прототипом диктофона. Аппарат для записи телефонных разговоров, сконструировал железо-никелевый аккумулятор и много чего еще, всего около 1000 патентов. И среди всего этого великолепия мало кто вспоминает, что в 1872 году Эдисон придумал еще и парафинированную бумагу, служившую первой оберткой для конфет. И если бы не он, как бы мы сейчас хранили сладости?
2: Бытовые истории.

0: Овны. 17 августа постарайтесь не тратить деньги на дорогие услуги и товары. Покупка будет неудачной и скоро разочарует.
1: Тельцы. Для одиноких вероятность встретить любимого человека возрастает в этот день многократно.
0: Близнецы. В понедельник вас ожидает какой-то дремучий лес в семейных отношениях, выбираться из которого вам поможет умение промолчать.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Берегите настоящих друзей. Они редкое явление в природе. Это только враги накапливаются.
0: Львы. 17 августа кто-то из вашего прошлого постарается реабилитироваться в ваших глазах, предложив новую опасную авантюру.
1: Девы. Для вас в этот день станет весьма актуальной проблема покупки новой сезонной одежды.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В понедельник вряд ли вы сможете найти общий язык с окружающими вас людьми, поэтому день лучше провести в одиночестве.
1: Скорпионы. У вас много энергии, но мало уверенности в себе. Это может привести к возникновению комплекса неполноценности.
0: Стрельцы. 17 августа вы достойно и с юмором встретите все перипетии сегодняшних схваток с жизнью.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Сила вашего коллектива в том, что вы друг на друга не похожи. Не стоит пытаться остричь всех под одну гребенку.
0: Водолеи. Понедельник не подходит для активных действий, зато идеален для разработки планов. Вы сможете привести к согласию желания и возможности.
1: Рыбы. Вам в голову приходит много достойных замыслов, но не все из них реализуемы в данный момент. Выбирайте то, что проще всего.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всех приветствую на волне хорошего настроения. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня в нашей музыкальной компании.

тьме слава, не фейк. Вверх по тропе к местам силы. Испытай себя, когда страх настиг, когда усталость, а мы на злой по склон. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу. Здесь

И вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: Дорогие слушатели, а вы задумывались над тем, кем бы вы хотели стать? Например, лет через 5, чтобы денег у вас было очень много. Тут эксперты проанализировали рынок и назвали топ-профессии, где зарплаты скоро улетят в космос. Итак, в ближайшие годы самыми богатыми будут не только айтишники, но и профессионалы в реальном секторе экономики. Заходи в инженерию, становись инженером или специалистом по автоматизации и робототехнике. За этим будущее. Но самый сок в том, что квалифицированные рабочие руки сейчас стоят как никогда дорого. Сварщики, токари, крановщики, машинисты и спецтехники. Вот кто будет рулить зарплатными чартами. В общем, если вы умеете работать и головой, и руками, то бедность вам точно не грозит. Кадровики уверены, эти специалисты будут востребованы.
1: Этот день тому назад. 17 августа в 1896 году начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт.
2: Этот день тому назад.
3: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чем пишут в условиях невесомости американские и российские космонавты? Согласно распространенному мифу, НАСА вложило несколько миллионов долларов в разработку ручки, которой можно писать в космосе, а русские космонавты пользовались простыми карандашами. В действительности американцы на первых порах писали тоже карандашами, только механическими или фломастерами. Недостаток их использования заключался в том, что в случае поломки мелкие детали карандаша могли причинить вред космонавтам. Во второй половине 1960-х годов изобретатель Пол Фишер сконструировал ручку, способную писать в любых условиях, и предложил ее в том числе НАСА по цене $6 за штуку. Впоследствии эти ручки закупались и советскими, а затем и российскими космическими агентствами.
1: Бытовые истории.

От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к 1 000 000000. Но все-таки такая вероятность есть, что где-то на планете Земля есть очень похожий на вас человек. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

0: Морг.
1: А это Педик Пороховщиков. Будет звонить моя мама, передайте, что со мной все в порядке.
0: Хорошо.
2: Запилявых!
1: Лёва! Лёва! Что? Что это у тебя дома так воняет?
3: О, это, наверное, роза.
1: Что, завяла?
3: Да нет, переодевается.

0: Объявление.
1: Меняю добермана 3 года кобель на протез левой руки.
2: Женился 60-летний старичок на 20-летней девушке. Коллеги по работе спрашивают.
0: Поздравляю.
2: Ну и как там у вас с сексом дела?
0: О, отлично! Почти каждый день!
2: Да?
0: Вот это да! Да! Почти в понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день! О, отлично! Понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день.
3: А потом она ей говорит, а ты
0: Маза!
3: Ну чего, говори быстрее.
0: Чем вот это болтает там по телефону уже больше часа?
3: Ой, это Светка Болтова. Светка сверху, Светка из этой квартиры. Она очень спешит, у нее очень мало времени, и не хватает даже времени зайти к нам. Так что я с ней буду.
4: Прогноз погоды.
5: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
4: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
6: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и 100% гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
7: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
12: Слушайте свежее.

Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Капитан вашего настроения Дима Казанцев. Добро пожаловать!

Бог. Хотя я до конца не разобрался, но верю, хорошо устроил Бог.

0: Есть мнение, что негативный опыт тоже опыт. А что, если положительная практика на просторах жизни так и не встречается? Может быть, немного стоит посмеяться над собой и своей серьезностью и разрядить обстановку под хиты на знакомой волне.
1: Овны. 17 августа постарайтесь не тратить деньги на дорогие услуги и товары. Покупка будет неудачной и скоро разочарует.
2: Тельцы. Для одиноких вероятность встретить любимого человека возрастает в этот день многократно.
1: Близнецы. В понедельник вас ожидает какой-то дремучий лес в семейных отношениях, выбираться из которого вам поможет умение промолчать.
3: Радио «Гороскоп».
2: Раки. Берегите настоящих друзей. Они редкое явление в природе. Это только враги накапливаются.
1: Львы. 17 августа кто-то из вашего прошлого постарается реабилитироваться в ваших глазах, предложив новую опасную авантюру.
2: Девы. Для вас в этот день станет весьма актуальной проблема покупки новой сезонной одежды.
3: Радио «Гороскоп».
1: Весы. В понедельник вряд ли вы сможете найти общий язык с окружающими вас людьми, поэтому день лучше провести в одиночестве.
2: Скорпионы, у вас много энергии, но мало уверенности в себе. Это может привести к возникновению комплекса неполноценности.
1: Стрельцы, 17 августа вы достойно и с юмором встретите все перипетии сегодняшних схваток с жизнью.
3: Радио «Гороскоп».
2: Козероги. Сила вашего коллектива в том, что вы друг на друга не похожи. Не стоит пытаться остричь всех под одну гребенку.
1: Водолеи. Понедельник не подходит для активных действий, зато идеален для разработки планов. Вы сможете привести к согласию желания и возможности.
2: Рыбы. Вам в голову приходит много достойных замыслов, но не все из них реализуемы в данный момент. Выбирайте то, что проще всего.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали час дня.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Друзья, если в вашем доме есть школьник, или вы сами грызете гранит науки, у меня для вас пара важных советов. Как не сломаться 1 сентября? Психологи в один голос говорят. Каникулы – это время для смены движухи, а не для зубрежки на опережение. Если все лето мучить ребенка репетиторами, то к началу учебы он уже будет уставшим. Дайте ему почитать в удовольствие, погонять в футбол или просто пообщаться с друзьями. План на окончание августа такой. Начните плавно сдвигать режим, ложиться и вставать пораньше. Это база, чтобы утро 1 сентября не стало шоковой терапией. Вводите легкую интеллектуальную нагрузку по чуть-чуть, почитать что-то интересное или повторить основы. Самое то, чтобы мозг начал просыпаться. И самое главное, оставайтесь на поддержке. Если учеба поначалу не пойдет, не надо сразу врубать режим злого босса. Разберитесь, в чем дело. Может быть, ученик просто еще не переключился с летнего режима. А вообще, когнитивка – штука гибкая, и опытные школьники адаптируются довольно быстро. Так что выдыхаем, готовимся без фанатизма и настраиваемся на позитив.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Компас, как и бумагу, еще в глубокой древности изобрели китайцы. В 3 веке до нашей эры китайский философ Хэнь Пэйцзи так описывал устройство современного ему компаса. Он имел вид разливной ложки из магнетита с тонким черенком и шарообразной, тщательно отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой частью ложка устанавливалась на столь же тщательно отполированной медной или деревянной пластине, так что черенок не касался пластины, а свободно висел над ней, и при этом ложка легко могла вращаться вокруг оси своего выпуклого основания. На пластине были нанесены обозначения стран света в виде циклических зодиакальных знаков. Подтолкнув черенок ложки, ее приводили во вращательное движение. Успокоившись, компас указывал черенком, который играл роль магнитной стрелки, точно на юг. Таким был самый древний прибор для определения сторон света. В 11 веке в Китае впервые появилась плавающая стрелка компаса, изготовленная из искусственного магнита. В таком виде китайский компас в 12 веке заимствовали арабы. В начале 13-го плавающая игла стала известна европейцам. Компас произвел такой же переворот в мореплавании, как порох в военном деле. Он был первым навигационным прибором, позволявшим прокладывать курс в открытом море. Вооружившись компасом, испанские и португальские моряки в конце 15 века отваживались на далекие и даже кругосветные плавания. Тогда-то и началась эпоха великих географических открытий.
2: Бытовые истории.

0: от любимых мелодий к мыслям вслух. Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Создавай свою реальность самостоятельно под музыку на любимой волне.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Горячий хит. Горячий хит.

Вот что нашел на просторах информационных лент. У трети опрошенных есть предпочтения, о которых не принято говорить. Ими увлекаются втайне от всех. Самым популярным удовольствием стала любовь граждан к сладкой или вредной еде. Так ответили 40% респондентов. Второй в списке тайных увлечений стала любовь к скандальным реалити-шоу. Третий сограждан нравится слушать нетипичную для них музыку, когда их никто не видит. Кроме того, респонденты любят почитать сплетни о блогерах или знаменитостях и полистать страницы бывших знакомых, чтобы узнать подробности их жизни.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Послушай, а ты до сих пор работаешь в театре?
2: Да, а что?
1: А не мог бы ты достать мне несколько билетов, а?
2: Да, ну ладно, хорошо. А ты до сих пор в банке работаешь, да?
1: Радиошоу.ру. На уроке литературы учительница зачитывает сказку.
3: И вот так братья заставили Иванушку дурачка взяться за дело. И там я был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Итак, как вы думаете, ребята, какая мораль у этой сказки? Проскин?
2: Мораль? Вам, Марья Ивановна, нужно чаще бриться.

0: мама! У вас очень нежная и чрезвычайно чувствительная кожа. Специалисты из лаборатории Кормье раз и навсегда решили для себя эту задачу. Теперь им абсолютно пофигу, какая у вас кожа. Сидят рыбаки на берегу маленькой речушки. Проходит мимо музыка.
1: Ну как, мужики, ловится? А то как же, маленькую отпускаем, а большую в спичечный коробок складываем.

0: в армии виноват не тот, кто виноват, а тот, кого назначат.
1: Прогноз погоды.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
3: Реклама.
4: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
5: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Стремительный ход рабочего дня не оставляет шансов на свободную минуту, когда ты можешь выпить чашечку ароматного кофе или терпкого чая. Находите время на себя, даже во время рабочего дня. Берегите себя и собственное время под хиты на любимой волне.
11: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: дура.
1: Уважаемые слушатели, а вы из тех, кто заказывает продукты через приложение, даже если магазин в соседнем доме? Похоже, мы все стали немножко ленивее. Или просто ценим свое время. Тут цифры прилетели. С начала года россияне потратили на доставку еды почти 1 000 000 000 000 рублей. Коммерсант пишет, продажи взлетели на 24% и почти достигли отметки в 952 миллиарда. Представьте, какой это масштаб. Правда, аналитики говорят, темпы роста потихоньку замедляются. Рынок насыщается. В прошлом году рост был 42%, а еще раньше вообще двукратный. Сейчас главная особенность в том, что все крупные магазины и рестораны завели свои собственные курьерские службы, чтобы доставлять вкусняшки еще быстрее. В общем, курьеры – это новые супергерои нашего времени. Ну а пока вы ждете свой заказ, музыка тоже не заставит себя долго ждать. По крайней мере, я на это надеюсь.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня трудно представить свою жизнь без такого важного продукта, как сахар. Где же он появился впервые? Родиной сахара считается Индия. Там он изготавливался из сладкого тростника. Сперва получался сахарный сироп, а потом путем вываривания уже образовывались кристаллики сахара коричневого цвета. Индия же стала первым экспортером сахара, поставляя его в Персию и Египет. Известный нам свекловичный сахар появился не так давно. История его началась с публикации Андреасом Марграфом научного трактата о том, как можно извлекать сахар из плодов сахарной свеклы. Его ученик Франц Ахарт развил эту идею и постарался наладить производство сахара из свекловицы. Однако по-настоящему мир стал переходить на производство сахара из сахарной свеклы только после того, как Наполеон загорелся этой идеей и стал активно внедрять ее во Франции. Производство свекловичного сахара было экономически выгодно и позволяло избавиться от необходимости импортировать дорогой тростниковый сахар. Помимо тростникового и свекловичного сахара известен еще кленовый, получаемый из кленового сиропа, а также пальмовый, из сока пальм. Первый придумали в Канаде, второй родом из Восточной Азии. В России сахар сперва импортировали, где-то начиная с конца 17 века, а Петр I отдал приказ наладить собственное производство. И в 18 веке у нас уже работали собственные заводы, хотя сахар по-прежнему считался продуктом для знати. Лишь в 19 веке, когда Россия вслед за многими другими европейскими странами перешла на производство свекловичного сахара, тот стал доступен широкому кругу потребителей.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Новинка этой.

Самое долгожданное время года продолжается. Хочется, чтобы в человеческой душе реже случалась осень, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот отдых, который я просто обожаю.

0: Не знаю, как вы боретесь с хандрой и отсутствием желания что-либо делать. Я, например, люблю отвлекаться на условно-чайные церемонии или чашечку ароматного кофе, чтобы внести некую ритмику в рабочий день.
1: Музыка для тех.

0: 17 августа в 1896 году – начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все попробовать.

Листаю тут новостную ленту и узнаю, что неврологи рекомендуют постоянно учиться, чтобы защитить себя от деменции. Это выше моих сил. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

0: Это Морг?
1: Морг.
0: А это Педик Пороховщиков. Будет звонить моя мама, передайте, что со мной все в порядке.
1: Хорошо.
2: Запилявых!
0: Лёва! Лёва! Что? Все это у тебя дома так воняет.
3: О, это, наверное, Роза.
0: Что, завела?
3: Да нет, переодевается.

0: Объявление.
1: Меняю добермана 3 года кобель на протез левой руки.
2: Женился 60-летний старичок на 20-летней девушке. Коллеги по работе спрашивают его. Ну и как там у вас с сексом дела?
0: О, отлично! Почти каждый день!
2: Да?
3: Вот это да!
0: Да! Почти в понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день! О, отлично! Понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день.
2: А потом она ей говорит, а потом...
3: Маза!
2: Чего?
4: Маза!
2: Ну чего, говори быстрее.
4: Чем вот это болтаешь там по телефону уже больше часа?
2: Ой, это Светка Болтова. Светка сверху, сверху Светка из этой квартиры. Она очень спешит, у нее очень мало времени, не хватает даже времени зайти к нам. Так что я с ней буду.
5: Прогноз погоды.
6: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
5: Информация предоставлена сайтом isметео.ру. Реклама.
7: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и 100% гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
8: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
10: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
11: В Доброцене выгодные цены!
12: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу! Хочешь купить дом? Подай рекламу! Хочешь стать богаче? Подай рекламу! Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
13: Лучшие инструментальные хиты.

0: Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. Считается, что все люди в нашем окружении – это либо учителя, либо ученики. Так вот, и со спутниками жизни так же. Все рано или поздно заканчивается. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Изобретателями первых в мире солнцезащитных очков можно считать эскимосов. Снежные очки, как называли их сами эскимосы, создавались из кости, кожи или дерева. Тонкие щели на очках были предназначены для защиты глаз от снежной слепоты, вызванной ярким солнечным светом. Первые подобные очки, как утверждают ученые, появились еще несколько тысяч лет назад. Самый древний из существующих экземпляров солнцезащитных очков был изготовлен из моржовой кости всего лишь между 13 и 16 веками нашей эры на острове Баффин в Канаде. Конечно, древние очки не обладают крутыми функциями современных высокотехнологичных солнцезащитных очков, зато благодаря простоте и надежности они спокойно просуществуют еще 800 лет.
2: Бытовые истории.

Москва или Квонар прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда.

0: Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи.

информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Как появился целлофан? Изначально целлофановая пленка производилась из поливинилхлорида. Это вещество было изобретено случайно. В 1933 году исследователь Ральф Уайли пытался изобрести чистящее средство для химической компании. Зеленый вонючий спрей, который вышел у него, абсолютно ничего не чистил, но отталкивал воду и образовывал тонкий гибкий слой на том предмете, куда его разбрызгивали. Позже в лаборатории избавились от цвета и запаха этого вещества и стали использовать его для покрытия обуви и обивки автомобильных салонов. Потом химическая компания Dow поразила всех, преподнеся миру тонкую пленку для заворачивания завтраков. Эту пленку еще называют саран, что является комбинацией из имен жены и дочери Ральфа Уайли – Сары и Анны.
4: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Послушай, а ты до сих пор работаешь в театре?
2: Да, а что?
1: А не мог бы ты достать мне несколько билетов, а?
2: Да, ну ладно, хорошо. А ты до сих пор в банке работаешь, да?
1: Радиошоу.ру. На уроке литературы учительница дочитывает сказку.
3: И вот так братья заставили Иванушку дурачка взяться за дело. И там я был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Итак, как вы думаете, ребята, какая мораль у этой сказки? Проскин?
2: Мораль? Вам, Марья Ивановна, нужно чаще бриться.

0: У вас очень нежная и чрезвычайно чувствительная кожа. Специалисты из лаборатории Кармье раз и навсегда решили для себя эту задачу. Теперь им абсолютно пофигу, какая у вас кожа. Сидят рыбаки на берегу маленькой речушки. Проходит мимо музык.
1: Ну как, мужики, ловится?
2: А то как же, маленькую отпускаем, а большую в спичечный коробок складываем.

0: в армии виноват не тот, кто виноват, а тот, кого назначат.
1: Раз, два. В Чимале 15 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
1: Реклама.
4: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Ладно.
1: В Чимале 16 часов. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Вешалка-плечики. В это трудно поверить, но патент на изобретение крючка для одежды был получен неким Нортом только в 1869 году. На что до этого люди вешали свои вещи, не ясно. И только в 1903 году Альберт Паркхаус, работавший на проволочном заводе, в ответ на постоянные жалобы рабочих, что им не хватает крючков для своих пальто, изобрел вешалку-плечики. Из проволоки он сделал два овала, находящиеся друг напротив друга, на некотором расстоянии, а их концы соединил в крюк. В 1932 году эти овалы соединили картоном, чтобы мокрая одежда не провисала и не мялась. А 3 года спустя была изобретена вешалка с нижней планкой, которая стала прообразом для всех современных вешалок.
2: Бытовые истории.

0: 17 августа в 1896 году – начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: Анонимные алкоголики
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
2: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Это морг?
1: Морг.
0: А это Педик Пороховщиков. Будет звонить моя мама, передайте, что со мной все в порядке.
1: Хорошо.
2: Запилявых!
0: Лёва! Что? Что это у тебя дома так воняет?
3: Ой, это, наверное, роза.
0: Что, завела?
3: Да нет, переодевается.

0: Сгорело! Объявление.
1: Меняю добермана 3 года кобель на протез левой руки.
2: Женился 60-летний старичок на 20-летней девушке. Коллеги по работе спрашивают.
0: Поздравляю.
1: Ну и как там у вас с сексом дела?
0: О, отлично! Почти каждый день!
1: Да?
0: Вот это да! Да! Почти в понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день! О, отлично! Понедельник, почти во вторник, почти в среду, и так почти каждый день.
3: А потом она ей говорит, а потом...
1: Маса!
3: Чего?
1: Маса!
3: Ну чего, говори быстрее.
1: Чем вот ты болтаешь сам по телефону уже больше часа?
3: Ой, это Светка Болтова. Светка сверху, Светка из этой квартиры. Она очень спешит, у нее очень мало времени, и не хватает даже времени зайти к нам. Так что я с ней буду.
4: В Чимале 16 часов 30 минут.
5: Прогноз погоды.
6: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
5: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
7: Реклама.
8: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и 100% гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
9: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
10: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
11: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
12: В Доброцене выгодные цены.
13: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если вы думаете, что соевые сосиски появились на свете где-то в середине 60-х в Калифорнии благодаря каким-нибудь хиппи, то вы ошибаетесь. Соевые сосиски изобрел Конрад Аденауэр, первый канцлер послевоенной Германии. Во время Первой мировой войны Аденауэр был мэром Кёльна, жители которого голодали из-за британской блокады. Обладавший живым умом и талантом изобретателя, Аденауэр стал искать продукты, которые могли бы заменить в рационе горожан хлеб и мясо. Он начал с рецепта хлебных булок, где вместо пшеничной муки использовались ячмень, рисовая и кукурузная мука. Получалось вполне съедобно, пока Румыния не вступила в войну и поставкам кукурузной муки не пришел конец. От экспериментального хлеба мэр города перешел к экспериментальным сосискам. Он предложил использовать вместо мяса сою. Его произведения стали называть сосисками мира, либо кёльнской сосиской. Аденауэр решил запатентовать свой рецепт, однако имперское управление по патентам отказало ему. Оказывается, когда речь шла о сосисках и колбасах, правила Германии были очень строги. Чтобы называться таковыми, эти продукты должны были содержать мясо. Нету мяса, нет сосисок. Это может показаться странным, но Аденауэру больше повезло в этом плане с противником Германии. Британский король Георг V даровал ему патент на соевую сосиску 26 июня 1918 года.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча, и в Катуне весной опять.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы ты прости меня, мать.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда и велел больным не только пить ее, но и купаться в ней. В 18 веке минеральную воду из источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно загазировать воду. Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода. Далее швед Тобернбергом в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками, и назвал его сатуратором, от латинского сатура – насыщать. Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб. Он в 1783 усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале 19 века Швеб для удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду. Так появилась содовая. В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылке, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов, как маленьких домашних, так и больших. Позже появились и уличные автоматы по продаже газировки.
1: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Послушай, а ты до сих пор работаешь в театре?
2: Да, а что?
1: А не мог бы ты достать мне несколько билетов, а?
2: Да, ну ладно, хорошо. А ты до сих пор в банке работаешь, да?
1: Радиошоу.ру. На уроке литературы учительница дочитывает сказку.
3: И вот так братья заставили Иванушку дурачка взяться за дело. И там я был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Итак, как вы думаете, ребята, какая мораль у этой сказки? Проскин?
2: Мораль? Вам, Марья Ивановна, нужно чаще бриться.

0: Мама, у вас очень нежная и чрезвычайно чувствительная кожа. Специалисты из лаборатории Кормье раз и навсегда решили для себя эту задачу. Теперь им абсолютно пофигу, какая у вас кожа. Сидят рыбаки на берегу маленькой речушки. Проходит мимо музык.
1: Ну как, мужики, ловится? А то как же, маленькую отпускаем, а большую в спичечный коробок складываем.

0: в армии виноват не тот, кто виноват, а тот, кого назначат.
1: Прогноз погоды.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: День рождения шприца люди не знают, но история его создания известна. Около 2400 лет назад древнегреческий врач, отец медицины Гиппократ в качестве шприца применил полую трубку, к концу которой прикрепил мочевой пузырь свиньи. Настоящий шприц многоразового использования был изобретен лишь в 1853 году. Он изготавливался из каучукового цилиндра, внутри которого находился хорошо подогнанный поршень из кожи и асбеста с торчащим из него наружу металлическим штырем. На другом конце цилиндра укреплялась полая игла. Так как в начале цилиндр был непрозрачным, насечки для дозировки лекарства делались не на нем, а на металлическом штыре поршня. В 1906 году был сконструирован многоразовый шприц со стеклянным цилиндром, металлическим поршнем и металлической иглой. Этот цилиндр был закреплен металлическими колечками с двух сторон. Такой шприц разбирался и собирался. Нашим бабушкам и дедушкам, когда они были еще маленькими, делали уколы именно такими шприцами. А теперь людям на всей земле делают уколы только шприцами одноразовыми, которые в 1956 году изобрел новозеландский ветеринар, дабы максимально упростить и ускорить вакцинацию животных. Потом уже заметили, что одноразовый шприц уменьшает риск передачи инфекции от человека к человеку.
1: Бытовые истории.

0: назад. 17 августа в 1896 году начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 году в Москве открылся стадион «Динамо». В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В 1998 году в России произошел дефолт. Этот день тому назад.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Слушайте свежее.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу! Хочешь купить дом? Подай рекламу! Хочешь стать богаче? Подай рекламу! Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мультивибратор – это устройство, благодаря которому в компьютере сохраняются данные. Как же это происходит? Еще в 18 веке немецкий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц сделал важное открытие. Он придумал так называемую двоичную систему исчисления. Эта цифровая система оперирует только двумя числами – 1 и 0. Тем не менее, с ее помощью можно выполнить любой расчет. Если бы не эта система, все современные компьютеры представляли собой просто груду железа. Впрочем, компьютер еще нужно научить различать единицу и ноль. Поскольку устройство работают на электричестве, это проще простого. Фаза – это единица, а ноль – он и есть ноль. Но как же компьютер все-таки хранит данные? Над этой проблемой долгое время бились многие ученые. В 1919 году инженеры-электрики Уильям Генри Иклс и Фрэнк Уилфред Джордан разработали специальную схему, которую они назвали «триггерной». Состояла она из двух трубок. Они были связаны друг с другом, и ток пропускала только одна из них. Таким образом, эту схему можно было применять так же, как электрический выключатель. Однако была еще одна особенность. Мультивибратор сам запоминал то состояние, в которое его перевели. Он хранил либо плюс, либо минус. Сегодня эти устройства дополняются также транзисторами и являются одной из самых важных деталей современных компьютеров.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 19 часов.
1: Горячий хит.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

Громко радио орет. Ча-ча-ча.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление пониженное. 718 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 4 метра в секунду. Во вторник характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Добирайнера. Их изобрел Вольфганг Добирайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
9: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его там.

кто-нибудь поинтересней? Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет. Как у Шнура!

0: почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: Анонимные алкоголики.
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пуговица. Кто именно изобрел пуговицу, неизвестно. Одни ученые склоняются к тому, что это были греки или римляне. Другие, что пуговица пришла из Азии. Делались они преимущественно из слоновой кости, из бивня этого животного. Широкое распространение пуговицы получили только в 13 веке. И почти 5 столетий были признаком богатства и знатного происхождения. Короли и аристократия могли позволить себе заказать пуговицы из золота и серебра. Затем их стали делать из металла и меди. Но почти до конца 19 века. Пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с одной одежды на другую.
1: Бытовые истории.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу: Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте музыку.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лапша быстрого приготовления? Это специально обработанная, например, обжаренная в масле сухая лапша, для приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся приправы. Продукт когда-то был дешев и прост в приготовлении, что делало его одним из самых популярных блюд в мире. Считается, что первая лапша быстрого приготовления была китайская лапша ефу, появившаяся в 16 веке в Китае. Бытует мнение, что повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Мамафуку Андо, основавший компанию Nissin Food Production и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen со вкусом курицы в 1958 году. В этом же году новый продукт появился на рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компания Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно было приготовить без использования посуду прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. В этом же виде лапшу мы покупаем и до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

Ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1711 году придворный трубач английской королевы Джон Шор изобрел необходимый всем музыкантам и настройщикам музыкальных инструментов нехитрый предмет, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами. Эта вилочка была названа камертоном. Если ударить по камертону, его концы начинают колебаться и раздается звук, который служит эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и в пении. Камертон, изобретенный Шором, давал 419 колебаний в секунду. Издаваемый камертон звук было решено присвоить ноте ля. От нее и настраивали все другие звуки. У многих струнных инструментов, чаще всего у скрипки, при изменении температуры натяжение струн меняется. Поэтому скрипачам приходится часто подтягивать струны, и камертон тут незаменим. Современный настроечный инструмент камертон издает звук ля первой октавы частотой 440 Гц. В наши дни симфонические оркестры редко пользуются камертоном. В оркестре его роль выполняет деревянный духовой инструктор гобой, поскольку в его конструкции температура не влияет на музыкальный строй, и его нота ля всегда устойчива. Но если с концертом играет рояль, то все инструменты оркестра настраивают уже по нему, а рояль перед концертом должен быть хорошо настроен только по камертону. Так что без него не обойтись, как ни крути.
1: Бытовые истории.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поговорим об истории селфи или себяшек. Технологические достижения в области фотографии подарили нам замечательные моменты, захваченные на пленку или запечатленные в цифровой форме, но история фотографии насчитывает тысячи лет. Понятие фотографии было впервые упомянуто китайским философом Мо Цзы в течение 5 века до нашей эры. И даже Аристотель, как было известно, использовал камеру обскура, чтобы наблюдать затмение век спустя. Средневековое восхищение зеркалами привело к созданию автопортретов. Первый фотоселфи, как полагают, был создан в 1839 году Робертом Корнелиусом, химиком и любителем фотографий из Филадельфии. Используя дагерротип, Корнелиус сделал собственный снимок с подписью «Первая светлая фотография из когда-либо сделанных, 1839, на оборотной стороне». Несколько десятилетий спустя групповые селфи уже не были чем-то необычным, о чем свидетельствуют фотографии Джозефа Байрона и его приятелей с 1909 года. В 1914 даже великая герцогиня Анастасия, злополучная дочь Романовых, приняла участие в повальном увлечении. Теперь же селфи стало повальным увлечением.
1: Бытовые истории.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Новинка этой недели.

линия Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: История.
1: Музыка для тех.

0: чего, где, когда и кто создал? И как открытие назвал?
1: Бытовые истории.
2: Кто придумал чай в пакетиках? Существует множество версий и рассказов на эту тему. По одной из них торговец кофе и чаем Томас Салливан в 1904 году стал расфасовывать чай, кроме жестяных банок, еще и в шелковые пакетики, а его клиенты по незнанию стали заваривать его, не распаковывая. Существует также теория о том, что чайные пакетики изобрели английские солдаты во время Первой мировой войны. Как утверждают некоторые историки, на фронте английские вояки насыпали чай во что-то наподобие носка и заваривали в походных котелках. Однако, чья бы теория ни была верной, чайный пакетик был изобретен гораздо раньше, еще в 780 году китайцем Лук Лу, описавшим в своей книге «Заваривание чая», помещенного между двумя листами тончайшей бумаги.
1: Бытовые истории.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Скрепка. Соединять вместе листы бумаги начали в 13 веке. В левом верхнем углу каждой страницы делались надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже тесьму стали натирать воском, чтобы, во-первых, лента стала более прочной, а во-вторых, было легче вынимать или вкладывать нужные листы. В 1835 году врач из Нью-Йорка Джон Арланд Хоу изобрел машину для производства булавок. Булавки были, естественно, придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани, но их также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу с закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Валер в 1899 году. Но она не была похожа на нынешнюю скрепку. А скрепку в том виде, в котором она сейчас и существует, придумали в английской компании Gem Manufacturing Ltd. Но почему-то это изобретение так никто никогда не запатентовал.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кристалл для звезды смерти изобрели ученые Сибири. Специалисты Института геологии и минераловедения Сибирского отделения Российской академии наук разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 миллионов ватт для термоядерной реакции. Оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать и значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. А ученые Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Академии наук создали защиту от вируса гриппа А, считающегося наиболее опасным. Их изобретение – синтепон со специальным нанопокрытием из серебра, который можно применять для изготовления медицинских масок. Металлизированный синтепон уже ранее использовался, но в совсем других сферах. Например, для извлечения серебра из фотораствуров крупных типографий. А сейчас такие универсальные маски шагнут в мир.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат.

Сельские три дня, и зимой, и летом дома ждут меня. То застолье, то парная, неудобно отказать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зимой 1918 года около половины всех детей в Берлине страдали рахитом, одним из симптомов которого является костная деформация. Врач Курт Гульчинский заметил, что многие его пациенты, страдающие рахитом, были очень бледными, без всякого загара. Он решил провести эксперимент на 4 больных, включая 3-летнего мальчика. Курт Гульчинский стал облучать эту группу больных ультрафиолетовыми лучами от ртутно-кварцевых ламп. После нескольких сеансов доктор обнаружил, что костная система у детей стала укрепляться. В мае 1919 года с наступлением летнего сезона он стал делать детям солнечные ванны. Результаты его экспериментов вызвали большой резонанс. По всей Германии детей стали сажать перед кварцевыми лампами. Там, где ламп не хватало, как в Дрездене, например, в дело пошли даже лампы, снятые работниками социальных служб с уличных фонарей. Позже ученые выяснили, что лампы ультрафиолетового излучения способствуют выработке витамина D, который активно участвуют в синтезе и усвоении организмом кальция. Кальций, в свою очередь, нужен для развития и укрепления костей, зубов, волос и ногтей.
1: Бытовые истории. Час ночи.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Не удалось, не повезло, но мы в комок собирались на зло. Нас на запчасти, ножом по запястью, а мы друг за другом на самое дно. Нас ломают и гнут, пробуют с нами то пряник, то кнут. Но далее зовут, наши дети продолжат этот маршрут.
1: Верная дружба, все, что нам нужно, и все, что сами можем дать. Верность от

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Прототип первого банкомата был изобретен американским ученым армянского происхождения Лютером Джорджем Синджаном еще в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списывать их со счета. Аппарат не был связан с банком. Синджан предложил опробовать изобретение городскому банку Нью-Йорка, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Синджана было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат по выдаче наличных денег изобрел шотландец Джон Шепард Барон. На идею создания банкомата его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента, сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами в обмен на специальный ваучер – чек, который надо было заранее получить в банке. Только в 70-е годы в обиход вошли пластиковые карты с магнитной полосой. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их. Революцией в сфере оборота наличных стало развитие интернета и мобильных технологий.
1: Бытовые истории.

0: Два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус,

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва или Кмонар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Сейвери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара, емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина Сейвери нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку назвал свое детище другом рудокопа. В 1707 году паровая машина Сейвери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в Летнем саду для того, чтобы качать воду из фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метра от поверхности земли. Ее производительность была 3 бочки в минуту.
1: Бытовые истории.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Обычно метроном состоит из деревянного корпуса пирамидальной формы, одна из граней которого срезана. На этом срезе находится маятник с грузиком. Позиция грузика влияет на частоту ударов метронома. Чем выше грузик, тем реже удары. И, соответственно, чем грузик ниже, тем удары чаще. За маятником расположена шкала, по которой устанавливается частота ударов. Кроме механических, существуют и электронные метрономы. Для удобства они часто совмещаются в одном корпусе с тюнерами. Также метроном может использоваться во время физических упражнений, лабораторных исследований в качестве музыкального инструмента. Так есть симфоническая поэма для 100 метрономов «Лигетти» и сюита из музыки к фильму «Мертвые души» «Шнитке». В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой.
1: Бытовые истории.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Отвертка – это особый инструмент, использование которого стало для нас обыденно, но при этом он играет в нашей жизни большую роль. Применяется этот инструмент при сборке различных механизмов и предметов, будь то детский конструктор или высокотехнологичный прибор. Как уже неоднократно доказано историей, наибольшие толчки в техническом развитии дают человечеству войны. Именно на период развития огнестрельного оружия и артиллерии приходится дата изобретения и распространения отвертки. Развитие ручного стрелкового оружия привело к изобретению большого количества деталей и вспомогательных механизмов, используемых в нем. Так, для крепления и регулировки элементов ударно-спусковых механизмов старинных пистолетов, мушкетов и аркебуз использовались винты с прорезью для удобства их кручения. История отвертки развивается и в наше время. Так, сейчас существуют полуавтоматические отвертки, а электрошуруповерты с различными насадками позволяют вообще без затрат мускульной силы закрутить-выкрутить винт или шуруп. В то же время происходит усложнение устройства отверток. Делается это в большинстве случаев, чтобы обезопасить соединение от дурака. Но все же равноценная замена обычной отвертки пока не найдена.
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: 4 часа.
1: Алтай FM.
2: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Доктор сложный собирать. Я был ответственный за романтику.

был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Колода из 52 карт, как полагают, имеет арабское происхождение от мамлюков Египта или от мусульман в Испании. Эта система игры в карты уже тогда была подобна той, в которую мы любим играть сегодня. Четыре масти и старшие карты козыри. Однако королевские карты в то время были лишь во власти мужчин и не включали королеву. Изначально не использовались и номера. Вместо них были мечи, монеты и прочее. Практика использования номеров прибыла из Китая, где задолго до этого уже была своя система. В то время как карты становились популярнее, изменялись также правила и их практического применения. В 1674 году англичанин Чарльз Коттон издал «Кодекс умелого игрока», где описывались возможные варианты игры в карты. Игральные карты даже отражали политический климат, так как в зависимости от периода были украшены образами христианского либо философского содержания. Так, например, революционеры во Франции играли в особенную карточную игру, представляющую триумф обыкновенного человека над монархией. Они также заменили королей и королев привилегиями, легиями, братствами и равенствами из-за своего презрения к членам монаршей семьи. Приход к власти Наполеона и новый режим впоследствии отменили многие радикальные изменения, установленные революционерами. Ну а игральная колода карт дожила до наших времен.
1: Бытовые истории.

0: шутка.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

немного погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

делать, как быть, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо, звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Первый раз в жизни видел бобра. Я пердо.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шоколад «Аленка». Этот бренд появился в 1966 году на столичной фабрике «Красный Октябрь». Накануне советское правительство приняло продовольственную программу, по которой на прилавок должны были поступить новые товары. Одним из таких товаров и стала небольшая плитка молочного шоколада с милой девочкой на обложке. Марка шоколада вышла настолько удачной, что вскоре рецептуру пищевых технологов «Красного Октября» позаимствовали фабрики имени Бабаева и «Ротфронт». Изначально задумывалось, что шоколадка будет называться «Аленушка», а в оформлении обложки будет использоваться картина Васнецова. Однако затем от этой идеи отказались, так как образ Аленушки с одноименной картиной был уж больно печальным и мрачным. Вместо горюющей девушки было найдено изображение милой пухлощекой девочки помладше – Аленки.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 18 августа в 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I «Медный всадник». В 1845 году основано Русское географическое общество. В 1958 году Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита». 1966 год. Произведено фотографирование лунной поверхности и передача на Землю этих снимков.
1: Этот день тому назад.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Экологи могут спать спокойно. Сорбент, который можно использовать при экологических бедствиях, вызванных разливом нефтепродуктов, изобрели ученые Сибирского федерального университета. От существующих в мире аналогов разработку красноярских ученых отличает высокая нефтеемкость. Сорбент впитывает в себя в 8 раз больше собственного веса. И стоимость, она в 1,5-2 раза меньше. Производство красноярского сорбента является безотходным, а отработанный сорбент можно формировать в топливные брикеты или использовать в качестве смолистых добавок к асфальтовым смесям.
4: Бытовые истории.
6: Реклама.
7: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
8: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8-951-346-50-72.
11: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
12: 923-663-103-2.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
3: В Доброцене выгодные цены!
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу! Хочешь купить дом? Подай рекламу! Хочешь стать богаче? Подай рекламу! Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.